0: canal 8090 Radio Retro Hits.
1: Follow us on Instagram.
2: Now, here comes the music.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,